Дай, ра-та-та-та-тай! Каучичи, каучичи! Дай, ра-та-та-та-тай! Каучичи, каучичи! Дай, ра-та-та-та-тай! Каучичи, каучичи! Дай, ра-та-та-та-тай! Каучичи, каучичи! Каучичи, каучичи! Дай, ра-та-та-та-тай! Каучичи, каучичи! Дай, ра-та-та-та-тай! Каучичи, каучичи! Дай, ра-та-та-та-тай! Каучичи, каучичи!